таавна сибутер паава атилаккулу силлармат аанга тукилиарстааллуг тукилиарсингмат писиллуниу аанга эккорлу сиоқаммагу уппикатуиннарлуни тамаунгааннарлу митингиллуни таба таамнагу оохуйоқармат кингулерсиаанга пигиарпаккалуарлун таамун тукилиарсиаангата аанга эккорлугу унингагу таппууна писиппарлунигит таамунна уппикаавалляаллутик атилагу иннаунингит нунгуллутик тааккуа соосиоқатини таамунна сули писиктаарлунигит токуарлуник нугутсиарлуник таппугу таппуна утаққивалаарулуарлуни утаққассулаарулуарлуни қайлоққаннерпаллаа юнниармат тааккуагу таппа аннанге иллаги тааккуа туфермини аниатиққаагами ингерасиуарлуи таппа пияутитсина сукту таатсумига икка ингерпэрнэрматэго таппалиго масуила уп таканунга атерлуни тупиккуор тааккуа иттуагалерпаан наилерлуги тааманна иттуарпарлуги таанагу исуклерпаангулу авиннарлерпаангулуни тамаани упермигамиу тупи иттуарива инухартуру иннарсаулертуми таамана анилаурнингитсорлаппангат нукаппиакулурмигу пекатекарлуни сунаапуру энгуттамини таппалигу макпирутиммагу ухарпугуум аамилаагилли аниаллаллага тупигуна уимагиллаакку каунга силамаарума токуннаарамига уна пияакунгиннакку инуикугакку иммини токутаунгаарумаллуни ик таппани супи илуанеунгитту анилуни иллугууна тупи уимагиллагамиу анийумаллуни таппалигу оқаутилерпаа пижаангиккикил ерравсиуккат асиваоққаллута қайппалаортатин сулитаппа итиммиарак пижаангилагил оқаутичуиннерпаагу сунаапугууна тайма илиартикулуулертиллугу асиваагаата укиунгутиллугу таунуга маликулуппагнармат илиартикулууллуни наттертоқарнераангаку эрравиксиортоқар тамуаяксаккулуанигу иманна таатсима амиаккутимавагнармат таппагу апуутияагаан нерисиллугуллу пияагаан тамуаниартакулуанигуор тунниривагнармагу кусаливагнерами таатсимига кусагивагнерамиу таанна сунааппугууна таатсимига кусалиникумут сулигуортаппа эрравиксиуккан қайппалаортагит сулигуор итиммиарамиги писсаангилаат таппалигуор таанна кусагиникумут асуила икайортигилисуиннарлугу тааккунинга токусаққаажаалунгинник юнортуммагаалуйуксаануниккалуарпун инигуагаалуппалаунгиммасаси таамаккан тааккуагу сунааппа икайортигилерлуниу униарторлуги катитиссуиалерпаан атааттимун катиттартулерлугит таппагу таппанилерлуни тааккуагуорта.

0: 2005 Kritikklunge. 2005 Kritikklunge. 2006 Kritikklunge. 2007 mi kingulak pa ng yu yalang mi kibal lang mi kating nakti kamal tuang mi ko kingulak pa ng lang mi kibal lang mi lukta kitikatak tu kibal lang summer games 2007 mi kingulak pa sa lak sa magta temang ngani ang ano na wong mi lukta kitikatak lang mata art untugas mi pinakt tamana kitikatak kitilak sa mayugal mi 2009 kitilak sa mayugal mi kisa ni 2007 kingulak pang yuyalak ma kibulak summer games kuwa anak to balang ma nunali tikit kang at ugbalo ni nunali asay na akto ni kitik to nirebig di akto mumik to tam kuwa anak to katalang ma kiti katalog tu ikaw mo ay lakto ng unang sining niya kakto ng kiti kiti tiyo walog tu teko pitakakon niya tu may lang ina ako pala yu utak bigib lug isa mag kadyang ng kubesok tu iping nakto nilo ilok kulu kaya galakto ni kisani saya manium ila kecik kecik ketelok tu nu kan ke o kecang nak tega kecik ketelok semua gupta teko kamu beli anak nak tu kalau kisah ni kuba nak tu kamu beli utak tu ni ayat tu pemak tu mana ulak tu ayung itu alung mata kanu me ayung ilang mata pemak tu wang tayong tali yung agala kisa ni isumak kayong tali yung mana kagdi kasi kada may akisit jang ito ngayon ni 2 feet mi utula ka lo ka maipagsanak jo 2 feet lo ni aking ita ka kagdi na ayo lang ka ila ayong ito nga agala kisa ni nabuwag ka itigak ko nabuwag tako iping nakatang mata siko ka lo ilanip ko ayo lo kan kya ayulak tu ya kagat tang ma nikaon yak tu ya kagat ni isen isimak ko tamno akagat talak taga 9 feet 1 isimak ko akagat tak taga tupang pang aking kibayang mo panik jumbang halak isakat talak tunga manalak tu 5 feet luni at 1 foot hiking mo ayok taga inaw palib luni isimakat talak tunga makuklung takwa inaok palayo nago timi ayulak palayo katang inaok palayo blun isa makatalok tunga nao kwa saglok kukto so nago saglong ito inaok palayo blun pikaili nak nirma pikaili sa nak lun kisay na kay kanoy gayak kong ito kisay na pikaili sa katang ilak lun okumay to elo yakto kay kigigasit lini utulak sa magalang magkanit to na akakatalak ti ka akaniyo yung intelas lini
1: ilat tema tatwa ilat kawibit timi solo tamdan kawisay kawaya 1 foot high kick akigun na lakdayin kisiyanit mahan na kaili saksamang ilo ni ayong na lang makisiyan isu magkukorch ngublo ni ikayak tuwi katarap-tat na nutakay so lo kubakublugit ayong ikublugit temin na ito lo akavisulit ikayok aklo ti ilat tema tam na sakiti gumayin
0: ikayok tiyo walak tu coach kilak taga agani okalak sa mong ma ikamanak tu teko akitikat talak tabo ikayok si mong mga malun ni utsa lang ito temin o kang ma na ikayok jak si may titik ko ilitari yaw si mabluti o ba nga kano kulay kanirek sa iling no kani temin o katilak tayo kotski lak tayo нунали катиккаан токувианакатталарма амма икаютиммагагаярту тимиму маккуттуну маккуттуи пегаллак никку каттурджуумниаққу тутаманна
1: тапкоалуннериугаярлу тиилаатсерлут кивалек саммер геймс аякку кидиктаоқаттармат тапкоат пеқайлисайнарлут нукиулуктаақ сорлу икигуарлут тиммут тиминнигаяртут
0: я кубанартуулармо аякку кидингнартуб аккунинарлуни амма икаарниармангаартулуунни куксанақатталуарма нигуартоқатталуақапта менек сиюнартуну пончлёрпуктута тиминниттуқатталарма нигуартоблин кубанатсиақатталаа китигниақапта нуналуасиану нигиунарлуни таккуа китиқатигинартугут таккуюманнарлути амма китиқатигилертабу ису лайманниттуқатталаарма китиқатта тиллунга тэнна китиқатигинартага уна уамна аянниннерса саалигинасунгнаакку тэмну оқаллақатталаарапта голонни уванга аянниннерсаагам саалигиёрнаагама исуммуплунга аксоорнарту қубаанарту а нингаамана сарқиума лаангитту кала нингаамагатталэртук сойугули кисаани китинни қубиасуутаарму инунгму икаюутаарму қубиасунна оқахаттаармата саиммарсаути кэблуни саиммарсаутаарму иммари амма китинни тимиму пекайли саутаблуни кану саимма саутаа катаюннакматтаа
1: нилаг таммат а кингуллерпаами сорлут тапкуат уутторааттарту илаатсууннамиаармит нируартаун иккаангата кэвертэлили уутуиннарлит какуу нируартаук пата сорлут а таммат нируартауяарнерпат нируартау литэйннарпат куббак паалериарлуни тэминнэиннариаақармайлаат соло китигасклуни нэваартаун иккалуарпат кивингиллунит нмака гооқалерлинин араагумут нэваартаугумагума пеқайлисайннарниарама тэминнэиттариаақарпата сулитаакуат маккуктут китераттартут
0: ай иммарелу пигаллаканнерунэрту нэваартаун иккалуарпата пеқайлисарнэрму пигаллаканнерлути китигумаярмини пигеллаканнерлути аянгиннерсаалерти аккаагуму нуартагасугнэрму канумэ артик унти геймс китигатта лаксумагам пингасуарлума сивуллерпаами уттерама артик унти геймс нуартагнэрлунга окаутиалаксумагам пигеллаканнери практис тамна пегалисарна ажоруннэрсаакка пигеллаканнерлангагу пигаллаканнерама тааминнеруартаулиларсамагу 1996 такпаунга аласкаму суиллерпаарилортака 1998 ялунахми тамма 2000 white horse yukon такква пингасуртум китгиартурсамалаарума кубанатсаарту arctic winter games кубанегалуканнерлуни кисаани пуйгур нангитту теккуа китигатталарту аяакку исуманналоорсимунгма таккуа такваниллуту саалиги хаттарнаакки исумаартталарсимунг исана сунаггуа тэмнангитту окаартталаарама таккуа таманиллуту саалаксарниарама саалагинаакки тэмнангиллуаптугалунни таманна илаги пеканнаартаарни илагиинна тоаммаринма таама исум иккаамааяқаттарпара таамна аласкамиута икайоқ жоолаарсимаюктаауамни арнақатигилартамни китеқатаақатталоқсимагма иваану лоқтум брайан рендасу маатилли таамна икайоқ жоарсимагматтаауамни ammatim angutinguaq jantepana taakkualuk taakitiqattalortu tamaqnitse ikayerjuarsamangmata uvamni quyannamiqsamayakka
1: tamnat savigisaartavut kanalkhanamiutaoyoq Wesley Inuksuq qamatilugu quyannamik